Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

что потеряли мы, кто помнит здесь? Я выбираю мир, где места нет войне, мир, что уже не найдет.

0: 7-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу,

0: Битва радио.
1: Yes.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Ведь

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
8: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
10: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 9 мая вся Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – один из главных государственных праздников. Традиционно проходят военные парады, салюты, торжественные акции, возлагаются цветы к мемориалам, проводятся концерты, транслируются фильмы о войне. В этот поистине великий день в Москве на Красной площади традиционно состоится главный военный парад страны. Кроме того, их планируют провести в других российских городах-героях – Санкт-Петербурге, Волгограде, Смоленске, Туле, Новороссийске, Мурманске, Севастополе и Керчи. Отдельное место занимает масштабная акция «Бессмертный полк», который ежегодно проводит во всей стране. В нынешнем году акция планируется как в очном, так и в онлайн-формате. Участники, напомню, загружали фотографии ветеранов и информацию о них на специальные сайты и региональные платформы. В Брянске в ручище «Лесные сараи» состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Это место является поистине символом и свидетельством одного из самых масштабных геноцидов в истории человечества. Собравшиеся подчеркнули, нынешнее поколение должно делать все, чтобы память об этих страшных событиях никогда не была забыта. Кроме того, в Брянске открыли мурал, посвященный единству подвига различных эпох. Изображение появилось на стене жилого дома на площади Партизан. Мурал будет напоминать жителям, особенно молодому поколению, о настоящих героях и о том, что мужество, самоотверженность и любовь к родине являются вечными ценностями нашего народа. Кроме того, семьям погибших в рамках специальной военной операции героев передали ордена мужества. Память погибших почтили минутой молчания. В Брянске продолжается программа мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В учреждениях культуры состоялись кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами, концерты. В городских библиотеках – диктант Победы. Велопробег до стоянки партизанского отряда имени Виноградова провели представители брянских промышленных предприятий. Все майские праздники охватит спортивная акция «Марафон Победы». Пройдут чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах Брянска и Брянской области пройдет акция «Георгиевская ленточка», а также акции «Ветеран живет рядом», «Поздравления ветеранам», «Рано на дому» и «Помоги ветерану». «Бессмертный полк», который в этом году по причинам безопасности состоится в онлайн-формате, пройдет на телеканале «Брянск-24». Трансляция состоится с полудня до 18 часов 55 минут. В акции принимают участие все жители нашего региона. С 1 по 12 мая можно разместить фото ветеранов в социальных сетях, на автомобиле, на одежде, в виде нашивки. Что же касается онлайн-шествия, повторюсь, оно состоится сегодня в полдень в эфире телеканала «Брянск-24» и на экранах по всей стране. Движение транспорта в областном центре в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня будет частично ограничено. До окончания памятных мероприятий нельзя будет парковаться на парковке, прилегающей к площади Воинской славы на кургане Бессмертия, на проезде от улицы Софьи Перовской до Красноармейской вдоль домов 2-4 площади Партизан, на дороге Дублюри Красноармейской по улице Репина до площади Партизан возле кафе Чикен Пицца. Запрет на проезд и остановку автомобилей, кроме транспортных средств участников мероприятия и оперативных служб, также будет действовать 9 мая на улице Красноармейской от Пересвета до Урицкого, на проспекте Ленина от Фокина до Красноармейской, а также на Софьи Перовской вблизи площади Партизан. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям в праздничные дни и заранее планировать маршруты своего передвижения. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты на выходные – 88 рублей 55 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 18. На протяжении всего дня будет промозгло и дождливо. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: праздником любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
8: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: Ну, а ты?
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет? Так

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная 1». Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Мам! А мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: выходной. Ты слушаешь?
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Любовь — это страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 9 мая вся Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День Победы – один из главных государственных праздников. Традиционно проходят военные парады и салюты, торжественные акции, возлагаются цветы к мемориалам, проводятся концерты, транслируются фильмы о войне. В этот поистине великий день в Москве на Красной площади традиционно состоится главный военный парад страны. Кроме того, их планируют провести в других российских городах-героях: Санкт-Петербурге, Волгограде, Смоленске, Туле, Новороссийске, Мурманске, Севастополе и Керчи. Отдельное место занимает масштабная акция «Бессмертный полк», которую ежегодно проводят во всей стране. В нынешнем году акция планируется как в очном, так и в онлайн-формате. Участники, напомню, загружали фотографии ветеранов и информацию о них на специальные сайты и региональные платформы. В Брянске в урочище «Лесные сараи» состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Это место является поистине символом и свидетельством одного из самых масштабных геноцидов в истории человечества. Собравшиеся подчеркнули, нынешнее поколение должны делать все, чтобы память об этих страшных событиях никогда не была забыта. Кроме того, в Брянске открыли мурал, посвященный единству подвига различных эпох. Изображение появилось на стене жилого дома на площади Партизан. Мурал будет напоминать жителям, особенно молодому поколению, о настоящих героях и о том, что мужество, самоотверженность и любовь к родине являются вечными ценностями нашего народа. Кроме того, семьям погибших в рамках специальной военной операции героев передали ордена мужества. Память погибших почтили минутой молчания. В Брянске продолжается программа мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В учреждениях культуры состоялись кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами, концерты. В городских библиотеках – диктант Победы. Велопробег до стоянки партизанского отряда имени Виноградова провели представители брянских промышленных предприятий. Все майские праздники охватит спортивная акция «Марафон Победы». Пройдут чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах Брянска и Брянской области пройдет акция «Георгиевская ленточка», а также акции «Ветеран живет рядом», «Поздравления ветеранам», «На дому» и «Помоги ветерану». «Бессмертный полк», который в этом году по причинам безопасности состоится в онлайн-формате, пройдет на телеканале «Брянск-24». Трансляция состоится с полудня до 18 часов 55 минут. В акции принимают участие все жители нашего региона. С 1 по 12 мая можно разместить фото ветерана в социальных сетях, на автомобиле, на одежде, в виде нашивки. Что же касается онлайн-шествия, повторюсь, оно состоится сегодня в полдень в эфире телеканала «Брянск-24» и на экранах по всей стране. Движение транспорта в областном центре в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня будет частично ограничено. До окончания памятных мероприятий нельзя будет парковаться на парковке, прилегающей к площади Воинской славы на Кургане Бессмертия, на проезде от улицы Софьи Перовской до Красноармейской вдоль домов 2 и 4 площади Партизан, на дороге Дублюри Красноармейской по улице Репина до площади Партизан возле кафе Чикен Пицца. Запрет на проезд и остановку автомобилей, кроме транспортных средств участников мероприятия и оперативных служб, также будет действовать 9 мая на улице Красноармейской. Армейской от Пересвета до Урицкого, на проспекте Ленина от Фокина до Красноармейской, а также на Софьи Перовской вблизи площади Партизан. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям в праздничные дни и заранее планировать маршруты своего передвижения. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты на выходные – 88 рублей 55 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 18. На протяжении всего дня будет промозгло и дождливо. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: Запах разложения в комнате моей.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 92 радио.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

струйках вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как той нашей встречи на острие иглы.

музыка. Я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: Реклама.
1: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВЭ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
3: 12+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: И турист, и меломан.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции центральным событием является военный парад на Красной площади в Москве. Перед началом с обращением к гражданам выступил президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин.
3: Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
2: В нынешнем году военный парад на 9 мая в Москве прошел без участия военной техники. В Министерстве обороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. При этом состоялась авиационная часть. Над Красной площадью пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении летчики штурмовиков Су-25 раскрасили небо над Москвой цвета флага Российской Федерации. В составе пешей колонны в параде приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Россия согласилась на предложение о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, выдвинутое американской стороной. Это стало результатом недавнего разговора президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, в ходе которого лидеры обсудили перемирие на День Победы и подчеркнули, обе страны были сторонниками в годы Второй мировой войны. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, глава Белого дома своим поздравлением по случаю очередной годовщины со дня завершения Второй мировой войны опрокинул на пол европейских вассалов. Ранее американский лидер подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии. Напомню, в Америке, как и в ряде других стран, победу над нацистской Германией отмечают 8 мая. В России День Победы празднуют 9 мая из-за разницы во времени. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семьи из Брянской области государственной наградой. Дмитрий и Елена Анохина отмечены за вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание детей. Соответствующий документ опубликован накануне. Отмечается, брянская семья получила ее за значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей. Медаль ордена «Родительская слава» является государственной наградой. Ее отмечают родители, которые воспитывают 4 и более детей и уделяют особое внимание их развитию и образованию. Велопробег памяти организовали в Клитне в честь годовщины Великой Победы. По словам организаторов, каждый километр пути становился шагом к пониманию величия подвига нашего народа, одолевшего нацизм. Добавлю, в честь празднования 81-й годовщины Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также лица их сопровождающие, смогут бесплатно пользоваться муниципальным транспортом в Брянске, то есть автобусами и троллейбусами. Кроме того, в связи с торжественными мероприятиями в городе введены временные ограничения движения парковки на местах проведения торжественных мероприятий. Водители просят с пониманием отнестись к ограничениям и планировать заранее свои маршруты. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты на выходные – 88 рублей 55 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 18. На протяжении всего дня будет промозгло и дождливо. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь? В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции центральным событием является военный парад на Красной площади в Москве. Перед началом с обращением граждан выступил президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин.
3: Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках. Перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
2: В нынешнем году военный парад на 9 мая в Москве прошел без участия военной техники. В Министерстве обороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. При этом состоялась авиационная часть. Над Красной площадью пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении лючки штурмовиков Су-25 раскрасили небо над Москвой цвета флага Российской Федерации. В составе пешей колонны в параде приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Россия согласилась на предложение о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, выдвинутое американской стороной. Это стало результатом недавнего разговора президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, в ходе которого лидеры обсудили перемирие на День Победы и подчеркнули, обе страны были сторонниками в годы Второй мировой войны. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, глава Белого дома своим поздравлением по случаю очередной годовщины со дня завершения Второй мировой войны опрокинул на пол европейских вассалов. Ранее американский лидер подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии. Напомню, в Америке, как и в ряде других стран, победу над нацистской Германией отмечают 8 мая. В России День Победы празднуют 9 мая из-за разницы во времени. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семьи из Брянской области государственной наградой. Дмитрий и Елена Анохина отмечены за вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание детей. Соответствующий документ опубликован накануне. Отмечается, брянская семья получила ее за значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей. Медаль ордена «Родительская слава» является государственной наградой. Ее отмечают родители, которые воспитывают 4 и более детей и уделяют особое внимание их развитию и образованию. Велопробег памяти организовали в Клитне в честь годовщины Великой Победы. По словам организаторов, каждый километр пути становился шагом к пониманию величия подвига нашего народа, одолевшего нацизм. Добавлю, в честь празднования 81-й годовщины Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также лица их сопровождающие, смогут бесплатно пользоваться муниципальным транспортом в Брянске, то есть автобусами и троллейбусами. Кроме того, в связи с торжественными мероприятиями в городе введены временные ограничения движения и парковки на местах проведения торжественных мероприятий. Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и планировать заранее свои маршруты. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты на выходные – 88 рублей 55 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 18. На протяжении всего дня будет промозгло и дождливо. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс. Они...

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрайны 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Парковка запрашивает посадку.
1: Дача на связи. Посадку разрешаю.
2: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
1: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
2: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
0: Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал залог успеха нашей страны и выразил уверенность в ее победе, отметив, что побеждать – традиция русского народа. Президент России, выступая на параде на Красной площади, подчеркнул моральную и нравственную силу государства и россиян, их отвагу и доблесть, сплоченность и способность выдержать все, одолев любые испытания.
2: Дорогие граждане России, поздравляю вас с Днем Победы. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
1: Президент России Владимир Путин заявил, участники специальной военной операции в настоящее время противостоят агрессивной силе, которая полностью поддерживает и вооружает блок НАТО.
2: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России!
1: В этот день по всей стране вспоминают тех, кто отстоял мир в годы Великой Отечественной войны. С праздником жителей Брянской области поздравил губернатор Александр Богомаз. Глава региона подчеркнул, 1418 страшных дней и ночей наш народ противостоял немецко-фашистским захватчикам. Мужественность и героизм, стойкость и храбрость наши деды и прадеды проявили свои лучшие качества в борьбе за мир на родной земле. По словам Александра Богомаза, наш святой долг помнить, ценой каких неимоверных усилий досталась нам великая победа. Наша обязанность сегодня сделать так, чтобы традиции ратной славы вечно жили в сердцах благодарных потомков. В память о героях возложили цветы к стеле воинской славы на кургане бессмертия. На площади партизан сегодня работал сводный духовой оркестр управления Росгвардии по Брянской области и воинской части Ржаница. Исполнялись марши и песни военных лет. Руководство региона, силовые структуры, духовенство и жители почтили память героев и возложили цветы к вечному огню. Почетный президиум и официальная делегация заняла места у мемориала. С приветствием к жителям города обратились ведущие церемонии, подчеркнув значение Дня Победы как Дня памяти, гордости и благодарности поколению победителей. В знак уважения к павшим воинам и партизанам была возложена гирлянда и цветы к вечному огню. Отдельным блоком стало внесение государственного флага России копии Знамени Победы, символа, поднятого над Рейхстагом в 1945 году. Также были внесены штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Бессмертный полк, который в этом году по причинам безопасности проводится в Брянском регионе в онлайн-формате, в настоящее время можно посмотреть в эфире телеканала «Брянск-24». Трансляция продлится до 18 часов 55 минут. К акции могут присоединиться все жители региона. До 12 мая можно разместить фото ветерана в социальных сетях, на автомобиле или на одежде в виде нашивки. Обширная программа памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, состоялась в муниципалитетах области. В учреждениях культуры прошли кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами, концерты. Все желающие смогли написать диктант победы. Велопробег до стоянки Виноградова провели представители брянских промышленных предприятий. Все майские праздники охвачены спортивными акциями. Марафон Победы проходит чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах продолжается акция «Георгиевская ленточка», а также акция «Ветеран живет рядом». Поздравления ветеранов на дому и помоги ветерану. Официальный курс американского доллара на выходные 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Сейчас в Брянске около 14 градусов в плюсовом диапазоне. В вечерние часы столбики термометра упадут до отметки в плюс 10 градусов. Ночные могут опуститься еще ниже, до плюс 8. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Всем привет, с вами Андрей Мамушин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: девочки смеются.
1: С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио!

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: 12 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал залог успеха нашей страны и выразил уверенность в ее победе, отметив, что побеждать – традиция русского народа. Президент России, выступая на параде на Красной площади, подчеркнул моральную и нравственную силу государства россиян, их отвагу и доблесть, сплоченность и способность выдержать все, одолев любые испытания.
3: Дорогие граждане России, поздравляю вас с Днем Победы. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
2: Президент России Владимир Путин заявил, участники специальной военной операции в настоящее время противостоят агрессивной силе, которая полностью поддерживает и вооружает блок НАТО.
3: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России!
2: В этот день по всей стране вспоминают тех, кто отстоял мир в годы Великой Отечественной войны. С праздником жителей Брянской области поздравил губернатор Александр Богомаз. Глава региона подчеркнул, 1418 страшных дней и ночей наш народ противостоял немецко-фашистским захватчикам. Мужественность и героизм, стойкость и храбрость наши деды и прадеды проявили свои лучшие качества в борьбе за мир на родной земле. По словам Александра Богомаза, наш святой долг помнить, ценой каких неимоверных усилий досталась нам великая победа. Наша обязанность сегодня сделать так, чтобы традиции ратной славы вечно жили в сердцах благодарных потомков. В память о героях возложили цветы к стеле воинской славы на кургане бессмертия. На площади партизан сегодня работал сводный духовой оркестр управления Росгвардии по Брянской области и воинской части Ржаница. Исполнялись марши и песни военных лет. Руководство региона, силовые структуры, духовенство и жители почтили память героев и возложили цветы к вечному огню. Почетный президиум и официальная делегация заняла места у мемориала. С приветствием к жителям города обратились ведущие церемонии, подчеркнув значение Дня Победы как Дня памяти, гордости и благодарности поколению победителей. В знак уважения к павшим воинам и партизанам была возложена гирлянда и цветы к вечному огню. Отдельным блоком стало внесение государственного флага России копии Знамени Победы, символом, поднятого над Рейхстагом в 1945 году. Также были внесены штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Бессмертный полк, который в этом году по причинам безопасности проводится в Брянском регионе в онлайн-формате, в настоящее время можно посмотреть в эфире телеканала «Брянск-24». Трансляция продлится до 18 часов 55 минут. К акции могут присоединиться все жители региона. До 12 мая можно разместить фото ветерана в социальных сетях, на автомобиле или на одежде в виде нашивки. Обширная программа памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, состоялась в муниципалитетах области. В учреждениях культуры прошли кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами, концерт. Все желающие смогли написать диктант победы. Велопробег до стоянки Виноградова провели представители брянских промышленных предприятий. Все майские праздники охвачены спортивными акциями. Марафон победы проходит чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах продолжается акция «Георгиевская ленточка», а также акция «Ветеран живет рядом». Поздравления ветеранов на дому и помоги ветерану. Официальный курс американского доллара на выходные 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Сейчас в Брянске около 14 градусов в плюсовом диапазоне. В вечерние часы столбики термометра упадут до отметки в плюс 10 градусов. Ночные могут опуститься еще ниже, до плюс 8. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
0: Дымилась роща.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. Брянские 16 часов. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая. Праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только с вами.

0: Своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3.2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Москва никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. Президент призвал помешать пересмотру итогов Нюрнбергского трибунала и жестко пресекать все попытки фальсификации событий тех лет.
2: Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. Память о боевом союзничестве, о братстве, по оружию мы будем хранить всегда. Наш долг не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности. Убежден. Формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самими определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков. А они завещали всем нам беречь и защищать мир.
1: Эти слова глава российского государства произнес на торжественном приеме в Кремле, который состоялся сразу после парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в числе которых глава Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Среди других иностранных гостей президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, президент Республики Сербской, Боснии и Герцеговины и председатель народной скупщины этой страны, а также глава партии «Союз независимых социал-демократов». Сплотившийся многонациональный советский народ дал мощный отпор фашизму, намеревавшемуся стереть нашу страну с лица земли. Как отметил в своем поздравлении губернатор Александр Богомаз, наши предки достойно прошли все испытания, отстояли право и возможность жить и созидать в самой лучшей стране в мире.
3: Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые земляки, поздравляю вас с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пройдут годы, сменится не одно поколение, но этот день всегда будет уважаемым и почитаемым, потому что этот день – это символ мужества и чести, подвига и отваги. Это день памяти и скорби. Я хочу сказать вам спасибо от всех нас, ныне живущих, за ваш подвиг, который вы свершили во имя нас, дали нам право жить в свободной стране, растить детей и внуков, строить планы на будущее. Вы сохранили великий многонациональный российский народ. Ваш пример. Он дает нам веру и уверенность в великую, могучую, сильную, непобедимую, единую Россию. С праздником! С Днем Победы!
1: Традиционно 9 мая стартовала всероссийская акция «Вахта памяти». Поисковые отряды отправятся по местам боевых действий, чтобы вернуть из небытия имена солдат и офицеров и достойно перезахоронить павших героев. Особая удача для поисковиков – найти медальон погибшего защитника Отечества. Это возможность вычеркнуть еще одно имя из списка пропавших без вести, а для семьи – выяснить судьбу погибшего много десятилетий назад – отца, мужа, сына или брата. Вооруженные силы Украины почти 9 тысяч раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. По данным Министерства обороны, за время перемирия вооруженные силы Украины совершили 1173 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также вооруженные формирования Украины нанесли более 7 тысяч ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Добавлю, Россия согласилась на предложение о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, выдвинутое американской стороной. Это стало результатом недавнего разговора президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого лидеры двух государств обсудили перемирие на День Победы и подчеркнули, что обе страны были сторонниками в годы Второй мировой войны. Как отметили в Министерстве иностранных дел, глава Белого дома своим поздравлением по случаю очередной годовщины со дня завершения Второй мировой войны опрокинул на пол европейских вассалов. Ранее американский лидер подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии. В Брянске состоялся автопробег, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Колонна автомобилей, украшенных ведомственными флагами и георгиевскими лентами, торжественно проехала по улицам столицы партизанского края. Ее возглавил бронеавтомобиль «Торнадо Выстрел». Участники стартовали в Брянске и проехали по памятному маршруту: мемориал «Партизанская поляна», памятник воинам-освободителям и так далее. И в каждой точке участники автопробега возложили цветы к мемориалам, отдавая дань уважения героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в годы войны. После возложения цветов работники мемориального комплекса провели экскурсию для участников автопробега. Завершился он в Брянске в сквере имени дважды Героя Советского Союза Павла Камозина у воинского мемориала героям-летчикам земли Брянской. Акция стала символом преемственности поколений и продемонстрировала сплоченность брянских силовиков в деле сохранения истории. Официальный курс американского доллара на выходные – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Завтра синоптики обещают в Брянске около 14 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 4085.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Любимый город. Твое 3-2 радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Москва никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. Президент призвал помешать пересмотру итогов Нюрнбергского трибунала и жестко пресекать все попытки фальсификации событий тех лет.
3: Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. Память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности. Убежден, формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самими определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков. А они завещали всем нам беречь и защищать мир.
2: Эти слова глава российского государства произнес на торжественном приеме в Кремле, который состоялся сразу после парада победы на Красной площади. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в числе которых глава Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Среди других иностранных гостей – президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, президент Республики Сербской, Боснии и Герцеговины и председатель народной скупщины этой страны, а также глава партии «Союз независимых социал-демократов». Сплотившийся многонациональный советский народ дал мощный отпор фашизму, намеревавшемуся стереть нашу страну с лица земли. Как отметил в своем поздравлении губернатор Александр Богомаз, наши предки достойно прошли все испытания, отстояли право и возможность жить и созидать в самой лучшей стране в мире.
4: Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые земляки, поздравляю вас с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пройдут годы, сменится не одно поколение, но этот день всегда будет уважаемым и почитаемым, потому что этот день – это символ мужества и чести, подвига и отваги. Это день памяти и скорби. Я хочу сказать вам спасибо от всех нас, ныне живущих, за ваш подвиг, который вы свершили во имя нас, дали нам право жить в свободной стране, растить детей и внуков, строить планы на будущее. Вы сохранили великий многонациональный российский народ. Ваш пример, он дает нам веру и уверенность в великую, могучую, сильную, непобедимую, единую Россию. С праздником! С Днем Победы!
2: Традиционно 9 мая стартовала всероссийская акция «Вахта памяти». Поисковые отряды отправятся по местам боевых действий, чтобы вернуть из небытия имена солдат и офицеров и достойно перезахоронить павших героев. Особая удача для поисковиков – найти медальон погибшего защитника Отечества. Это возможность вычеркнуть еще одно имя из списка пропавших без вести, а для семьи – выяснить судьбу погибшего много десятилетий назад – отца, мужа, сына или брата. Вооруженные силы Украины почти 9 тысяч раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. По данным Министерства обороны, за время перемирия вооруженные силы Украины совершили 1173 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также вооруженные формирования Украины нанесли более 7 тысяч ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Добавлю, Россия согласилась на предложение о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, выдвинутое американской стороной. Это стало результатом недавнего разговора президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого лидеры двух государств обсудили перемирие на День Победы и подчеркнули, что обе страны были сторонниками в годы Второй мировой войны. Как отметили в Министерстве иностранных дел, глава Белого дома своим поздравлением по случаю очередной годовщины со дня завершения Второй мировой войны опрокинул на пол европейских вассалов. Ранее американский лидер подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии. В Брянске состоялся автопробег, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Колонна автомобилей, украшенных ведомственными флагами и георгиевскими лентами, торжественно проехала по улицам столицы Партизанского края. Ее возглавил бронеавтомобиль «Торнадо Выстрел». Участники стартовали в Брянске и проехали по памятному маршруту «Мемориал Партизанская поляна», «Памятник воинам-освободителям» и так далее. В каждой точке участники автопробега возложили цветы к мемориалам, отдавая дань уважения героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины в годы войны. После возложения цветов работники мемориального комплекса провели экскурсию для участников автопробега. Завершился он в Брянске в сквере имени дважды Героя Советского Союза Павла Камозина у воинского мемориала героям-летчикам земли Брянской. Акция стала символом преемственности поколений и продемонстрировала сплоченность брянских силовиков в деле сохранения истории. Официальный курс американского доллара на выходные – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Завтра синоптики обещают в Брянске около 14 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15 лет.

0: Летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774 600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Выходной! Ты слушаешь! Три-два радио!
2: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: праздникам любимый город. Твое 3-2 радио.
1: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это

сквозь эти бинты с пакетом печенья ко мне идешь ты. Я знаю, ты знаешь, что в этом году меня

0: Программа. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 732.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи. Посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

выходной. Ты слушаешь Три-два радио. В городе партизанской славы 22 часа.

0: Это страсть. Это рок.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.

0: В гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
1: Рекламная служба 32 Радио. 404-333. Код города 4832.

Было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей, соседей, и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

пока это все просто музыка. Просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

вокруг. Мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

все просто музыка, просто музыка, просто слова.

пульс. Это «Страсть».

0: Реклама.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это страсть. Это рок.
1: Воскресенье, радостный день. Пусть исчезнет.

тачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет. Мы брянская группа Change. Слушайте нас на 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

как ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша. Я покажу нам этот город.